0: es una pasión.
1: Tú tienes el poder y este éxito musical te lo recuerda.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Cruz Verde, Meicos, Don Pedro Superfarmacia, Max, Pacífico y Kemic. Hoy nuestro WhatsApp 3510-3415.
1: Tú tienes el poder y este éxito musical te lo recuerda.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: tú tienes el poder. Y este éxito musical te lo recuerda.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».